0: on ei ole pad a kauna sauna to on lu mi kisu tu ne so ko to ar ma ke to pad ya mata angu matin na ngi ma ni ri jak san on na mang ni san on ni ri jak san on angu matin na ron ni mata so lo ima a ke to ta na ro ma $50 mi ot lu ma ata o so mi ta na $50 no ta ra ko ron mon ni ri tu tik san ni pe ne ro ko a mi ga la ga to Ulluri maama aamigallaqattu. Qa maqqun ulluunu pin akiliqtauneeruma taikku akiliqtautikamaqqu aamigallaqattu. Qatilluti taqqiri maama angijuugunnertuugaru kinguvangatillugu akiliqtauneernerijera yanga akiliqtauniuniartu. Qannukka inuusirma attuineqlaguirtu. Akiliqtauroortu ungataanu akiliqtauneqakkanernerneqpa taanu akkaunaarnersaunertuugaru. Ухартунгари акилерта қангани пигеалаарнеруни таин акилиути икангақай аме укеқай тен илуани пигеалаарсиманнеқа икани акиттуриартаалуарсиманнингиккуни амигайнаримаарне алла тайкунга акилертаувигисимажангану илангани илагеартаунеарнеқа утериартуми сури амигарнеарто аккаунаарниартуугара акилертаунеринеарта
1: акилертаулаангииннарнераратаага пилли канумалликиангаа таймаангува
0: таанна уваннун атуратаартара имейлингамман нутаракуру хайтаруорсимамман икани таққиуруорсимажима унгаллерми нуажеққиани пайпаанилуни тататтертоқалаорсимангитто нутаракуру хайтауми атуиннэрсуни кингунеаго пинасуарусе илуани урлуйхатсикке анигортиллери тататигексай кайтаутақ кайтаугернта илани кингубангат титсиммижун таква киужериари аттуан каннитсиартуми кигуангуахарнэрмун илулеқарниннта имасоо апериажунга апеқути иланганни 19 years old pinami nunaqaqsu ullumi tava imanatiga okeqartigilerama 19 years old pinami nunaqarap summata fiatan apiqta yame qavitana tukusinginnakku tanna temelingattaqqu amma unajeriaqarmimman unatatateriari ikkunanga inungning tatateqtaugari uwanni qavjimajanu unatigoanguaqarunnangittu унатигоангуақарнарто тайква тау акуни пенеиро тауммата амисуарунни тататериалми питара таванутаракулу писимажит яттоқарлерпара писиманерилаартара унаутиллуги иманнатиги писиманерилаартара акилертаутутигилаангиннакку сури иманнатиги сури таққиинну мақуна анигуйунга унаулаартилла таманна тайманнерингагаруарман укква инурилизин уқаусситуиннармут титеққатигуунгитто уқаусситуиннарма уқахаттарту ангижеққаара уқаллақатигеққаариахартара тукисеқатигеққаариахартара асианнинг қангаулерма имаа қаутама палутса инулеризиккуну қаттилартунга апериартортунга хан ахилертаунеарпа таққипингасу анигорту таймелертунга киужаутуиннақаттартунга ила катимагеақаратта ила ангиёқаву ангериақарма писимагорниртаттоқакулугигалуараку таинна таинна уваттининерилартанга сули акилертаангитсутигисера кисуми пинеилутаксани қинииннэртуижаатуиннэрту акилертаутсяйккутиксанни таима увангатуунгиттоқ таимиттоққортунга увангали ниллиусеригакку таманна саққитара асин таимеқаттарсимажу иқалунитуунгитто нунарини таимиттоқақаттарсимажу сунуарпа уқуутиоқатталулаартунга ила унна уқаусерилагу тусартаақуллариттара уқуутиолуорама инулеризима има гавамаккуси нунаву гавамаккусинни таакку аақиксортаулуарту атортапу инигу пижимажерагижанганни аақиксуилоорту нунаву гавамакку инигу атортаақуянгинни таимиилижаугама иннуи хану исуманнерпа таима аақиксуижувинииллути иннуи пинертаттаутсутиксатуинангиниллеқайкка аақитсуижувинии най